0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Букет Молдавии приглашает на работу в свою команду главного агронома, виноградарей, трактористов, инженера-химика, водителей, водителя электропогрузчика, охранников. Мы предлагаем достойную заработную плату, официальное трудоустройство. Справки по телефону 775-96-771.
7: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
8: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
9: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: что день грядущий нам готовит. Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Ну что ж, пришло время познакомиться с той информацией, которую насоветовали звезды, и начнем с овнов. Сколько можно жаловаться на жизнь? Посмотрите на цветы, послушайте птиц, все лучшее времяпрепровождение, а там, глядишь, и лучше станет.
2: Телец, сегодня успех ваших действий будет зависеть лишь от их обдуманности и своевременности. Никакие неожиданности помешать вам не должны.
1: Близнецы, сегодня у вас не будет особой нужды в компании. Не стоит бороться с желанием уединиться, просто доведите до сведений окружающих, где вас можно найти, и покиньте шумное сборище.
2: Рак, сегодня должно осуществиться довольно давно ожидаемое событие. Возможно, что в связи с этим вам придется немного пересмотреть свои планы. Так что, что и случится, то в самый неудобный момент.
1: Львы, сегодня вы будете удивительно доброжелательны и миролюбивы. Вы готовы приложить все усилия, чтобы избежать малейших конфликтов. Вы их избежите, хотя и заработаете репутацию блаженного.
2: Девы, сегодня вы можете с успехом выступать в роли крайне обаятельного человека. И не важно, что, собственно, станет предметом вашего интереса. Вы добьетесь своего.
1: Весы, проведите сегодня хотя бы пару часов вне дома. Ваша аура возрастет до неимоверных размеров. Ее стоит расправить и проветрить на просторе.
2: Скорпион, из вас так и струится энергия. Постарайтесь найти ей достойное применение. Желательно использовать ее мощь для созидания, ибо в противном случае устранять последствия придется долго.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит быть аккуратнее с деньгами. Велика вероятность совершения большой, но бестолковой траты.
2: Козерог, вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Ошибаетесь, именно ее проверенность и может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы.
1: Водолей, сегодня вам будет необходимо понимание и поддержка. Обращаясь за ними к кому-нибудь, предварительно убедитесь, что избранник пребывает в хорошем настроении. В противном случае вы рискуете обменяться с ним ролями.
2: Рыбы, сегодняшние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть. Успевайте

0: чтобы потом кинуть кости в кадр.
1: Будет облачным, иногда будет проявляться солнце, но наконец-то одежда приятная, комфортная. Даже скажу так, сегодня вышла уже в футболке и в джинсах. До этого это было просто невыносимо.

0: Реклама на Интер-ФМ. Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
1: Хотите получить скидку и подарок одновременно? Тогда спешите в Центр климата на акцию «Месяц подарков». До 12 июля делайте любую покупку со скидкой до 7% и участвуйте в ежедневных розыгрышах. Главный приз – инверторный кондиционер «Аэрвита девятка». Только в Центре климата. Звони 1440.
2: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил, куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельскохозяйственного

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

0: Петер ФМ. Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 19.00 в столице, в эфире новости. Большой футбол в Тирасполе уже через час. В первой квалификации Лиги Европы «Шериф» встретится со словенским «Алюминием», дебютантом Еврокубков. Матч будет непростой, считают эксперты. Хоть «Алюминий» не такая опытная команда, как «Шериф», но чемпионат Словении считается выше уровнем, чем молдавский. Соперники серьезные, пояснил Станислав Иванов. Знаменитый экс-игрок «Шерифа» в интервью ТСВ подчеркнул: «Дома нашей команде нужно отдать максимум сил, чтобы добиться результата, поскольку ответная игра в Словении будет совсем другая. Назначена она на 16 июля». К другим новостям. Всех, кто направил средства в фонд социальной поддержки «Вместе», поблагодарил Вадим Красносельский. В интервью РИА Новости он подчеркнул, общество с пониманием отнеслось к трудностям и внесло свой вклад в их преодоление. У фонда есть свой сайт, где в режиме онлайн видно, какие средства поступают и на что расходуются. Это позволило снизить остроту ситуации и расширило возможности органов власти по борьбе с кризисом, отметил Красносельский. Почти 1000 специалистов выпустили в этом году колледжи и техникумы Приднестровья. Учебу закончили ребята с техническими, аграрными, медицинскими, педагогическими и рабочими специальностями. 95 человек получили дипломы с отличием. Хорошо показывает себя дуальное обучение. Сочетание теории и практики, отметили в Минпросвещении. В системе получают знания больше 600 студентов. Их практика проходит на 35 предприятиях республики. От промышленности до транспорта. Еще одним направлением подготовки кадров стал проект «Профессиональное обучение школьников». Ему уже 5 лет. Он позволяет одновременно с получением школьного образования освоить рабочую профессию за счет бюджета. В этом учебном году свидетельства о квалификации получили больше сотни школьников. Незначительно выше многолетней нормы была погода в начале июля, рассказал главный метеоролог Приднестровья Виталий Кальвенко. Наибольшее количество осадков, 7 мм, зарегистрировано 3 июля, но только в Тирасполе. Выпали в тот день они неравномерно. Слабо в Слободейском районе, а где-то был град. Сегодня же погода отличная, можно не бояться дождя и сходить на футбол. Начало уже через час. Осадков на вечер не ожидается. А теперь погода на завтра. В Тирасполе ночью плюс 12-14, днем переменная облачность. Возможен дождь после обеда. В течение дня 24-26 градусов. Это были новости. Встретимся в эфире через час.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика «Топ» и «Глобал». Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Агрофирме требуются люди на сбор черешни в селе Суклея. За справками обращайтесь по телефону 37-01-115 и 779-61-104.
4: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
5: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
4: Вот прям все-все в одном месте.
5: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
2: «Керамин» – одно место, одно решение.
6: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
7: Подарок рыбничам.

0: Нам обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37211183.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: маму. Хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Ну, знаешь, как говорят, 7 раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 вечера в Тирасполе. Здравствуйте. Первый матч первой квалификации Лиги Европы начинается в эти минуты на стадионе. Шериф принимает словенский «Алюминий». Сертификаты разыграны, подарки болельщикам подарены. Время смотреть яркую игру. «Алюминий» в турнире впервые, но не стоит соперника недооценивать, говорят футбольные эксперты. Новички умеют удивлять, напоминает главный тренер Академии «Шериф» Андрей Радиола. Чем закончится встреча «Шерифа» и «Алюминия», узнаем сегодня.

сегодня вечером. Прямую трансляцию начал канал ТСВ. Продолжаем. Выпускников, которые написали ЕГЭ на 100 баллов, поздравили сегодня в правительстве. Их всего трое. Высших оценок по русскому языку добились уже бывшие школьники из Бендер и Рыбницы. А выпускница столичного теоретического лицея Арина Хващевская сдала на 100 баллов ЕГЭ по математике. Его получают редко. Последний раз такой результат был в 2023-м. «Лучшие из лучших – гордость республики», подчеркнул на встрече вице-премьер Виталий Нягу. Выпускникам и отличникам вручили памятные подарки. За последние 4 года на 100 баллов ЕГЭ сдали всего 13 выпускников. К другим темам. Сухостой и свалка горели ночью у Первомайска. Около 1000 квадратов оказались в огне, в том числе из-за ветра. Он разнес искры. И это не один такой инцидент в республике за сутки, уточнили спасатели. Спецрасчеты 8 раз выезжали на тушение сухой травы. Около 3 гектаров теперь выжжено. Жара возвращается в конце следующей недели. Синоптики прогнозируют до плюс 34. Температура воздуха влияет и на состояние Днестра. Уровень реки сегодня остается низким. До рекордной отметки прошлого года не хватает около 20 сантиметров. Нет достаточных осадков, считает директор гидрометцентра Виталий Кальвенко, и очень низкий уровень Новоднестровского водохранилища. Пока уровень реки меняется незначительно, всего на несколько сантиметров вверх или вниз. С возвращением жары ситуация может ухудшиться. Из-за высокой температуры вода будет быстрее испаряться. Поднять уровень Днестра смогут только сильные и продолжительные дожди в горах Украины. Но пока таких осадков синоптики не прогнозируют. И о погоде на пятницу, 10 июля. В Тирасполе ночью плюс 12-14, днем переменная облачность, возможен дождь после обеда. В течение дня 24-26 градусов. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами.